Ричард удивления, мам уже под капу. Диабетес, анартритис, со нам прошли делать клапу. А с миром был смо сили, прешести, а швох кораки. Мы смо стара форишерия, здай не делаю веч таких. Ма эйну вимо веч, наш цайт живленских битки мимо, а нобе не море змагат, толку кратку мы згубимо. Мы ромпи кольони, вот 60 плюс.